0: 尼达和多巴哥、津巴布韦顺利当选，德国因未获得三分之二的票数而落选。此后又经过三轮投票，吉尔吉斯斯坦击败菲律宾胜出，首次当选。
1: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前在圣彼得堡国际经济论坛现场接受总台记者专访，就日本当局加速向北约靠拢、推动军事松绑等动向阐述了立场。他表示，日本民众将为政府的军国主义倾向买单。
2: 日本官员日前表示，日方将进一步强化防卫能力，寻求承担地区防务新角色。相关表态引发地区国家关切。扎哈罗娃警告称，日本正被推向的是一条军国主义的老路，也是一条结局注定的死路。
3: Японию в милитаристских целях даже за последние сто лет не раз. Чем это для Японии заканчивалось, мне кажется, мы все видим. Причем самое удивительное, что вот так разыгрывая японскую карту, ее не только подставляли, но потом обрекали буквально страну на страдания многолетние, обрекали страну на страшные мучения. И я думаю,что это происходит и сейчас.
2: 从加入北约合作网络防御卓越中心，到频繁参与北约联合军演，再到直接派驻人员驻留北约机构，日本正加速嵌入北约军事体系。扎哈罗娃说，此举将以牺牲日本发展前景为代价，而为此买单的将是日本民众。扎哈罗娃还表示，一些关键事实在日本公共讨论中被刻意回避，意在为正在加速的军事扩张铺路。他强调，日本民众有知晓真相的权利。
3: Втягивание Японии в североатлантические не принесет для развития Японии ничего. А этой дорогой Япония уже ходила. К чему она привела? К обрушению, так сказать, да буквально, я бы сказала, остановке хода истории. Сколько всего могла бы сделать Япония для своей страны, для своего народа, если бы не было...вот той самой страшной паузы, на которую ее поставили те, кто подталкивал, опять же, к милитаризации тогда, 80-85 лет назад. Зачем это повторять? Зачем не учитывать ошибки?
1: 针对日本最近在军事上的动作频频，我们来听一听国际媒体对于日本的一些动向的关注。好，时间再次交给静华。
4: 好的，小俊。日本媒体三号披露2026年版防卫白皮书摘要，文件核心内容继续渲染所谓周边安全威胁，并提出加强无人机和人工智能等领域建设，引起舆论广泛关注。首先，我们来看到巴基斯坦观察家报的消息，炒作周边安全危机。日本新版防卫白皮书认为，印太安全危机日趋严峻，防卫生产和技术基础直接关系到防卫能力本身。提出通过与同盟国和所谓志同道合国家部署相同防卫装备，以此构建相互支援的环境。长期以来，日本有着固定的政治套路，但凡想要突破战后军事枷锁，推进扩军备战，必先炒作周边安全危机，为自身军事化扩张制造借口。好，下面呢，再来关注到印度第一邮报的消息，强调智能化战争能力建设。日本新版防卫白皮书首设新型作战方式条目，强调日本应加强无人机和人工智能技术在防务领域的应用，同时以俄乌冲突为参考，认定低成本智能化装备将主导现代战争。这反映出日本防卫战略正从传统装备建设向智能化战争能力建设转变。日本政府持续以周边安全环境恶化为由推进防卫政策转向，可能引发军备竞赛。泰国曼谷邮报的消息毫不遮掩扩张野心。文章指出，日本新版防卫白皮书摘要在2025年版本的基础上进一步拔高了对抗基调。这份将于今年夏天提交日本内阁审议落地的文件，是高市早苗执政后的重要防卫纲领，也是日本安保战略转向的关键信号。新版白皮书看似通篇聚焦外部安全风险，实则详细规划了日本未来数年的军力升级与备战布局，毫不遮掩扩军野心。好，最后我们来看到新加坡海峡时报的消息，加速推进军事正常化。近些年，日本频繁以维和、反恐、护航为借口派遣自卫

0: 制造服务实现全线贯通。
1: I was there covering both of the robot marathons, the first one and then the second one. The first one, they were clumsy, they were not that fast, and they lost to the humans. And in the second one, you could just watch. And the one was called Lightning, and it did look like Lightning because he was running really fast. It was very impressive, the progress that was made from the first one to the second one, just 1 year.
0: 彭博社表示，机构预测2035年人形机器人市场规模将达400亿美元。中国在人形机器人量产端已领跑全球。
2: China is already leading in volume, producing the majority of humanoids today, with prices far below Western peers. Widespread adoption still faces major hurdles. But if even a fraction of these forecasts materialize,Humanoids could move from niche machines to a defining force in the global economy.
3: 乌克兰总统泽连斯基四号向俄罗斯总统普京发出公开信，提议直接会晤，但俄方表示俄同意做出妥协，但是有前提。
4: 乌克兰总统泽连斯基四号向俄罗斯总统普京发出公开信，提议通过两国领导人直接会晤的方式推动俄乌冲突结束。泽连斯基表示，乌俄领导人可以在瑞士、土耳其或阿拉伯国家会晤，还提议先确定具体的会面日期。这是自从2022年2月俄罗斯启动对乌克兰特别军事行动以来，泽连斯基首次正式向普京发出邀请。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应说，普京已知悉该信，但尚未详细阅读。他表示，泽连斯基如果想要谈判，随时可以来莫斯科谈。
5: Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это.
4: 6月4号，普京本人在圣彼得堡会见世界主要通讯社负责人时表示，俄方同意在乌克兰问题上做出妥协，但乌克兰举行总统选举也非常重要。鉴于国内政治局势，乌克兰还没有做好达成协议的准备。
6: Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для политического, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода.Без всякого привлечения с точки зрения России и Украины это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, конституции основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
4: 普京还表示，俄方准备接受俄美领导人去年八月在美国阿拉斯加州安克雷奇市会晤时达成的妥协方案，但乌方必须同意这些方案。如果乌方同意按照俄美安克雷奇协议做出妥协，俄乌冲突将很快结束。据外媒报道，俄美领导人2025年8月在美国阿拉斯加州安克雷奇市会晤时达成了妥协方案。根据公开信息，方案核心围绕俄乌冲突的领土与安全安排，具体包括明确俄罗斯控制整个顿巴斯地区，在乌克兰东部、南部其他战线冻结现有冲突边界，要求乌克兰承认克里米亚以及顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四州的俄罗斯实际控制现状，且领土问题需明确写入和平条约。另外，该方案还要求乌克兰宪法明确规定永久中立，不加入北约，禁止西方国家在乌境内部署地面部队和军事基地，从根源消除俄罗斯面临的北约东扩军事威胁。但方案遭到乌克兰反对。
6: Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание.
4: 泽连斯基在公开信中还承认美国的优先事项发生了变化，因此在特朗普政府仍然